0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Ты слышишь?
6: Конечно, все слышат.
5: Это радио.
6: И такое доброе.
5: Доброе радио для всех.
6: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствуют в студии Сапулитам и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что завершил 8 военных конфликтов. По словам главы Белого дома, он задействовал тарифы, угрозы их применения, а также другие механизмы в отношении тех или иных регионов или стран. Камбоджа, Таиланд, Косово, Сербия, Демократическая Республика Конго, Руанда, Пакистан, Индия, Армения, Азербайджан и война в Газе – все эти страны написали мне благодарственное письмо. Конец цитаты, так заявил наш президент. Также Дональд Трамп сказал, что его администрация продолжает неустанно работать над урегулированием военного конфликта в Украине. Дональд Трамп заявил, что Украина хочет заключить сделку. И мы много говорили о ней, в том числе с президентом Путиным. Конец цитаты, сказал Трамп, и потом он добавил, что думаю, что что-то вскоре произойдет. Конец цитаты. В любом случае, на заседании Генассамблеи ООН он пообещал, что соглашение между Россией и Украиной будет достигнуто быстро. Соединенные Штаты не выдали визу замглавы МИДа России Александру Алимову для участия в мероприятиях ООН в Нью-Йорке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ выдачи визы станет одной из тем обсуждения с властями Соединенных Штатов. По его словам, это нарушает обязанности страны, хозяйки штаб-квартиры ООН. В России создана государственная система слежки, запугивания, преследования и наказания критиков ее власти, включая уехавших за рубеж, и давления на их родственников, оставшихся в стране. Это утверждается в представленном 21 сентября докладе специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Марианы Кацаровой Совета ООН по правам человека. Доклад называется «Укрыться негде. Эксперт верховенства страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации». Конец цитаты. Встреча главы МИДа России Сергея Лаврова с госсекретарем нашей страны Марко Рубио, которая должна состояться в Нью-Йорке, может запустить выработку дорожной карты урегулирования в Украине. Такое мнение высказал в беседе с нашими коллегами-журналистами политический советник и политический психолог Сергей Маркелов. Эта встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Президент Дональд Трамп обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече в Нью-Йорке энергетическое перемирие между Москвой и Киевом. Об этом госсекретарь Марко Рубио сообщил в интервью Fox News 22 сентября. Крупные американские телеканалы приостановили участие в так называемом телевизионном пуле Белого дома и больше не будут направлять съемочные группы на мероприятия с участием президента Дональда Трампа. Таким образом, они выразили солидарность с журналистами трех изданий, которые лишили доступа в Белый дом, сообщает сегодня американская пресса. Ну а Белый дом в ответ на бойкот телеканалов запустил Trump TV, круглосуточный канал о президенте нашей страны. Дональд Трамп хочет разбить стандартные прививки на 5 уколов с очень низкой дозировкой, чтобы предотвратить, как он выразился, аутизм. Это заявил он в пятницу 18 сентября. Президент Дональд Трамп заявил, что его сын вернул деньги Умару Кремлеву, которая частично оплатила свадьбу Дональда Трампа-младшего. Президент Дональд Трамп заявил, что внесет изменения в проект гигантской триумфальной арки, которую он намерен построить в Вашингтоне. Он хочет превратить арку не только в мемориальное, но и в оборонительное сооружение. Лидеры Соединенных Штатов, Дания и Гренландии подписали соглашение о безопасности острова, то есть автономной части датского королевства. Задержаны четверо подозреваемых по делу о пожаре, в котором погиб человек. Он буквально сгорел в своей машине. И все четверо, предположительно, это выходцы из бывшего СССР. На американской военной базе в Германии разбился F-16. Международный аэропорт Люксембурга на несколько часов приостанавливал работу из-за дронов. Чехия выдворяет из страны россиян, снимавших в Европе для Зи-канала «Рыбари». Парламент Литвы поддержал отказ от запрета на размещение в стране ядерного оружия. Евросоюз договорился снять санкции с Усманова и Фридмана, но Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана. В России не менее 550 украинцев обвинили в госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве и помощи противнику. Россияне рассказывают о нарушениях на выборах в Госдуму. Агентство РЭД сообщает, что московский НПЗ приостановил работу после атаки 20 сентября. Президент Дональд Трамп вновь призвал к завершению войны в Украине, назвав ее позором, от которого страдает буквально весь мир. И в своей записи в соцсети Truth Social он также коснулся темы дефицита дизельного топлива на мировом рынке, прямо связав его с украинскими ударами по российским НПЗ. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В Филадельфии будет дождливо на этой неделе, кроме двух дней прямо в середине недели. При этом столбцы будут показывать ниже 70 градусов по Фаренгейту. Это будут 60-е по ночам, будет где-то в районе 53-57, а иногда даже ниже 50. А в Портленд метро или в районе Большого Сиэтла тоже будут в основном 60-е градусы. И тоже, как и в Филадельфии, возможно, что в середине недели в Портленде и в районе Большого Сиэтла будет дождливо, особенно в пятницу. Но я думаю, что никакие дожди нам не испортят праздник Суккот, который в этом году начинается в пятницу 25 сентября.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW в Филадельфии, в штате Пенсильвания. Вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
5: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
4: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент нашей страны Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что он завершил 8 военных конфликтов. Я цитирую. «После того, как я вступила в должность, для меня было большой честью положить конец 8 войнам. Я также подружился с руководителями многих этих стран. Многие из этих войн продолжались на протяжении многих десятилетий. Я смог добиться заключения сделок именно благодаря тем особым отношениям, которые у меня сложились с руководителями этих стран». Конец цитаты, отметил наш лидер. По словам главы Белого дома, он задействовал тарифы, угрозы их применения, а также другие механизмы в отношении тех или иных регионов или стран, и Камбоджа, Таиланд, Косово, Сербия, Демократическая Республика Конго, Руанда, Пакистан, Индия, Армения, Азербайджан и война в Газе, все эти страны написали мне благодарственные письма. Конец цитаты, заявил Дональд Трамп. Также наш лидер рассказал, что его администрация продолжает неустанно работать над урегулированием военного конфликта в Украине, который может завершиться быстрее, чем это даже кажется. Он заявил, что тесно взаимодействует с руководством России и Украины, чтобы урегулировать военный конфликт. Мы тесно взаимодействуем с руководством России и Украины. Я думаю, что нам удастся урегулировать этот вопрос быстрее, чем нам кажется. 25 тысяч молодых людей, преимущественно военных, погибает в месяц. Это просто ужас. Конец цитаты, подчеркнул наш лидер. Ранее госсекретарь Марко Рубио рассказал, что Трамп обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече в Нью-Йорке энергетическое перемирие между Москвой и Киевом. «Мы считаем, что это отличная идея – прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры, при котором не будут подвергаться ударам ни украинская инфраструктура, ни российские энергообъекты». Конец цитаты, так поделился он. Встреча главы МИДа России Сергея Лаврова с госсекретарем Марко Рубио, которая состоится в Нью-Йорке, может запустить выработку дорожной карты урегулирования в Украине. Такое мнение высказал в беседе с нашими коллегами-журналистами политический советник и психолог Сергей Маркелов. Встреча глав внешнеполитического ведомства на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Маркелов допустил, что темой обсуждения могут стать поиски отправной точки переговорного процесса и определение юрбазы для будущих договоренностей. Эксперт напомнил, что в ходе прошлых российско-американских контактов стороны затрагивали вопросы экономики, санкций и гуманитарной сферы. Профессиональная дипломатия подключается при переходе непосредственно к вопросам урегулирования. Конец цитаты. Так заявил он. Лавров использует свое участие в Генассамблее ООН для обращения к странам, с которыми прямой контакт невозможен. Также задачей главы МИДа России будет обозначение интереса России к реформированию ООН. Напомню, что ранее замглавы МИДа России Александр Алимов рассказал, что у Лаврова на Генассамблее запланированы десятки двухсторонних и многосторонних встреч буквально каждые 15 минут. Конец цитаты. Но, по последним данным, сообщается, что Соединенные Штаты не выдали визу замглавы МИДа России Александру Алимову для участия в мероприятиях ООН в Нью-Йорке на этой неделе. Не припомню, чтобы когда-либо все визовые запросы Российской Федерации в отношении делегатов, направляемых на мероприятия на площадке ООН, были полностью удовлетворены. Конец цитата, так сказал директор департамента международных организаций МИДа РФ Кирилл Лангвинов. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ в выдаче визы станет одной из тем обсуждения с властями Соединенных Штатов. По его словам, это нарушает обязанности страны, хозяйки штаб-квартиры ООН. Конец цитаты. В России создана госсистема слежки, запугивания, преследования и наказания критиков ее властей, включая также и уехавших за рубеж, и давление на их родственников, оставшихся в стране. Это утверждается в представленном 21 сентября докладе специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Марианы Кацаровой Совета ООН по правам человека. Этот доклад называется «Укрыться негде. Экспорт верховенства страха за пределы страны транснациональной репрессии Российской Федерации». В нем отмечается, что он основан примерно на 400 задокументированных случаях так называемых транснациональных репрессий, то есть попыток российских властей наказать уехавших из страны ее граждан. Кацарова охарактеризовала российские транснациональные репрессии как нарушение международного права, которое ставит под угрозу суверенитет государств, в которых живут уехавшие из России критики ее властей. Транснациональные репрессии – это не ряд отдельных инцидентов за рубежом, это продолжающееся за пределами России использование тоже структурированных, поддерживаем государством системы репрессий, которую я задокументировала внутри страны. Конец цитаты. Так заявила спецдокладчик. Уехать из России – это не означает оставить позади российские репрессии. Конец цитаты. В этом докладе утверждается, что с февраля 2022 года Россию покинули от 650 тысяч до 900 тысяч человек. Число зафиксированных заочных приговоров возросло с 4 в 2022 до 157 в 2025 году. И с признаками политического мотива лишены свободы 5700 человек. Конец цитаты, так заявила она.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Крупные американские телеканалы приостановили участие в так называемом телевизионном пуле Белого дома и больше не будут направлять съемочные группы на мероприятия с участием нашего президента. И таким образом они выразили солидарность с журналистами трех изданий, которых лишили ранее доступа в Белый дом, сообщает сегодня американская пресса. Решение пяти телеканалов, входящих в телевизионный пул ABC, CBS, NBC, Fox News и CNN означает, что телевизионная трансляция, которую обычно распространяют среди различных СМИ, больше не будет вестись для большинства мероприятий с участием Трампа. Пул Белого дома, состав которого меняется ежедневно, включает небольшую группу журналистов, которым предоставляется возможность находиться рядом с президентом и задавать вопрос во время мероприятий. В него входит одна телевизионная съемочная группа, которая ведет видеотрансляцию для всех остальных каналов. Белый дом ведет собственные трансляции мероприятий Трампа и продолжит это делать. Однако телеканалы используют именно сигнал пула для своих видеоматериалов. 21 сентября функция телевизионного пула должна была выполнять CNN. Однако в ежедневной рассылке Белого дома для журналистов, отправленной накануне вечером 20 сентября, телевизионный пул вообще не был указан. Обычно в него входят пять крупнейших сетей ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News. Вместо этого в списке значилась компания Hearst, управляющая местными телеканалами по всей стране в качестве дополнительной съемочной группы в Вашингтоне, а также телеканал Real America's Voice, поддерживающий Дональда Трампа в качестве дополнительной группы для поездки президента в Нью-Йорк. Остается неясным, в какой степени эти структуры, не входящие в традиционный формат телевизионного пула из 5 сети будут распространять отснятый материал среди других средств массовой информации. Участники телевизионного пула Белого дома, в том числе Fox News, ABC News, CBS News, CNN и NBC News, выступили против запрета на доступ для СМИ, распространив совместное заявление утром 21 сентября. Общество заинтересовано в получении точной независимой информации о деятельности власти. Ни одна администрация не должна ограничивать работу редакции только потому, что ей не нравится содержание ее публикации. Ни одна редакция и ни один человек не должны подвергаться ответным мерам страны государства из-за используемых формулировок. Это просто недопустимо. Конец цитаты заявил представитель Associated Press Патрик Макс. Трамп обвинил издание, получившее запрет в распространении фейковых новостей. Он также пригрозил распространить ограничения на другие СМИ, включая «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Последствия прекращения работы телевизионного пула стали заметны сразу, 21 сентября. Во время выступления Трампа на церемонии открытия новой вертолетной площадки у Белого дома его речь была без звука, потому что там практически отсутствовали направленные микрофоны, которые именно обычно используют этот пул. Кроме того, после отказа телеканалов от участия в пуле, ни одна телевизионная съемочная группа не запланирована для сопровождения Трампа в поездке в Нью-Йорк и также вот на Генеральной Ассамблее. Вот это на решение телеканалов представитель Белого дома заявил, что у СМИ нет основания требовать доступ в овальный кабинет, добавив, что журналисты могут работать и за пределами Белого дома. Еще одним проявлением солидарности после запрета Трампа стало решение организации, чьи фотографы также входят в фотопул Белого дома, и не распространять фотографии. Среди них это агентство Reuters, Getty Image, The New York Times и Washington Post. Их призвали не публиковать и не распространять фотографии, сделанные 21 сентября до полуночи следующего дня. Отдельно от действий пула CNN, MS Now и политика подали 21 сентября федеральный иск против Трампа, добиваясь восстановления доступа в Белый дом после того, как их журналистов не пустили туда на прошедшие выходные. Ну и отдельно от действий пула CNN, MS Now и политика подали 21 сентября федеральный иск против Трампа, добиваясь восстановления доступа в Белый дом после того, как их журналистов просто не пустили туда в выходные. В иске утверждается, что запрет Трампа нарушает закрепленное в первой поправке Конституции Соединенных Штатов право журналистов на свободу прессы, а также их право на надлежащую правовую процедуру, гарантированное 14-й поправкой. Вице-президент Джей Ди Венс, отвечая на вопросы журналистов перед поездкой в Гринсборо, в штат Северная Каролина, заявил, что действия Трампа нельзя считать запретом для СМИ, хотя сам Трамп ранее называл это запретом для свободной прессы. Он не запрещает работу СМИ. Он говорит, что мы не будем предоставлять вам особый доступ в Белый дом, если вы занимаетесь тем, что по сути является пропагандой. Это не отражает настроение американского общества. Это не отражает общественное мнение. Поэтому если вы занимаетесь тем, что фактически является крайне левой пропагандой, почему республиканская администрация Белого дома должна давать вам особый доступ? Конец цитаты, сказал Венс, утверждая, что 92% материалов CNN, MS Now и политика отрапит носят негативный характер. Ну а Трамп, публикация 21 сентября в своей социальной сети Truth Social, защитил свое решение. «Белый дом не ведет наступление на свободную прессу, которую я ценю. Он ведет борьбу с фейковыми новостями, которые разрослись как рак в наших любимых Соединенных Штатах Америки». Конец цитаты. Также сообщается, что Белый дом запустил на YouTube круглосуточный канал о нашем президенте Дональде Трампе. Смотрите самые важные события из деятельности администрации Трампа в одном месте. Лучшее видео, ключевые выступления и самые интересные моменты в круглосуточной трансляции, обновляемой в режиме реального времени. Будьте в курсе событий. Конец цитаты, так как говорится в описании трансляции Трамп ТВ. Так что, судя по всему, у нас здесь происходит что-то очень непонятное с работой нашей прессы, которая фактически не пускает в Белый дом чтобы освещать мероприятия из Белого дома.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Другим новостям. Дональд Трамп накануне в пятницу 18 сентября заявил, что его администрация рекомендует разделить некоторые плановые детские прививки на 5 отдельных инъекций, каждая из которых будет содержать небольшое количество вакцины. Конец цитаты. По его словам, такие дозы по 20% предполагается вводить с интервалом в 6 месяцев, сообщает CNN. Вместо того, чтобы ребенку вводили большое количество разных вакцин сразу, мы собираемся рекомендовать 5 пронумерованных доз, которые будут вводиться с интервалом 6 месяцев, чтобы в организм попадало небольшое количество вакцины. Конец цитаты, сказал Дональд Трамп. По мнению экспертов, подобная схема сделает вакцины неэффективными и не повысит их безопасность. Об этом заявил доктор Пол Оффит, директор Центра обучения вакцинации при детской больнице Филадельфии в штате Пенсильвания. Трамп сообщил, что некоторые вакцины были исключены, поскольку они просто не требуются до более старшего возраста ребенка. Конец цитаты. Речь, по всей видимости, идет о федеральном календаре детских прививок, которые администрация в этом году пыталась изменить. Однако эти планы временно заблокировал федеральный судья. Неясно, какие именно иммунизаторы имел в виду Трамп на пресс-конференции в пятницу. Он отдельно упомянул только вакцину от полиомиелита, которую он назвал «потрясающей вакциной». Также президент предположил, что изменения в федеральном календаре прививок приведут к резкому снижению аутизма, хотя многочисленные научные исследования не выявили связи между вакцинацией и аутизмом. Департамент здравоохранения и социальных служб нашей страны не ответил на запрос CNN с просьбой предоставить дополнительные детали относительно озвученных планов.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Дональд Трамп заявил, что его сын Дональд Трамп-младший вернул российскому бизнесмену Умару Кремлеву деньги, которые тот ранее вложил в организацию частной вечеринки после свадьбы Трампа-младшего и Беттины Андерсон в мае нынешнего года. По словам Трампа, в самом факте оплаты вечеринки не было ничего противозаконного. Трамп убежден, что устраивать свадебные вечеринки друзьями – это стандартная мировая практика, и он сам неоднократно так делал. Но, тем не менее, как сказал президент Соединенных Штатов в разговоре с журналистами в Белом доме, узнав об этой истории, он спросил сына о ней, и тот якобы ответил: «Я возвращаю ему деньги, папа». Конец цитаты. Когда именно это произошло, Трамп не уточнил. Напомню вам, как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, 14 сентября было опубликовано расследование ProPublica, из которого следовало, что Умар Кремлев, бизнесмен со связями в Кремле и глава Международной ассоциации бокса IBA, не признанный Международным олимпийским комитетом, частично оплатил после свадебную вечеринку Трампа-младшего в мае 2026 на Багамах, а также сам присутствовал на ней. Утверждается, в частности, что структуры Кремлева заплатили около 200 тысяч долларов, в том числе за аренду частного острова и фейерверк. Речь не шла об организации самой свадьбы, что, собственно, подчеркнул и Дональд Трамп. Сразу после публикации расследования президент отметил, что «я даже понятия не имею, кто такой Умар, и никогда о нем не слышал». Конец цитаты. Дональд Трамп-младший и его жена подтвердили, что Кремлев оплатил часть их вечеринки. В их заявлении Кремлев был назван их дорогим другом. Там говорится, что он сделал необычайно щедрый свадебный подарок, за который они благодарны. О возврате средств в сообщении не было ни слова. Представитель Трампа-младшего назвал Кремлева личным другом, отметив при этом, что у них нет никаких деловых отношений. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Дональд Трамп заявил, что внесет изменения в проект гигантской триумфальной арки, которую он намерен построить в Вашингтоне. Он хочет превратить арку не только в мемориальное, но и в оборонительное сооружение. И по новому замыслу Трампа будущая арка должна стать военным комплексом высочайшего уровня. Конец цитаты. Он планирует разместить внутри строения хранилище дронов, которые смогут мгновенно взлетать по команде, а на крыше арки и вокруг нее предусмотреть места для снайперов. Кроме того, внутри арки должно быть место для хранения большого количества боеприпасов. Сооружение. Подобного этому не будет нигде в мире. Конец цитата, написал в своей соцсети Truth Social. Дональд Трамп впервые представил проект арки 15 октября прошлого года, а в январе был представлен доработанный вариант, и согласно ему арку предполагалось построить к 250-летию независимости нашей страны, а ее высота должна составить 250 футов, это 76 метров, что выше, кстати, триумфальной арки в Париже, которая составляет 50 метров, и находящегося неподалеку от намеченного места строительства мемориала Линкольна в Вашингтоне, который составляет 30 метров. Однако, из-за сложности согласований строительства не начато до сих пор, а президент вносит новое дополнение в проект прямо сейчас.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Криминальная хроника. По делу о смертоносном пожаре в районе Чилан-Хиллс в штате Вашингтон, во время которого погиб один человек, он буквально заживо сгорел в своем автомобиле, а также были травмированы шестеро пожарных, задержаны уже четверо подозреваемых, сообщает местный канал Сиэтла. При содействии службы маршалов 17 сентября были арестованы 18-летний Валентин Табунчик из Такомы, 19-летний Марк Охримчик из University Place и 19-летний Джулиан Микитюк из города Пасифик. Как сообщили в офисе шерифа округа Дуглас, их обвиняют в непредумышленном убийстве, поджоге, в умышленном повреждении имущества и в нападении. Ранее 2 сентября, как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, в качестве основного подозреваемого был задержан 18-летний Майкл Якимов. В ходе судебного заседания, это уже второе по счету заседание, состоявшегося 17 сентября, Якимов не признал вину по обвинениям в непредумышленном убийстве первой степени, поджоге и в умышленном повреждении имущества, а также по 6 эпизодам нападения третьей степени, по одному на каждого из пострадавших пожарных. Табунчик, Охримчик и Микитюк впервые предстали перед судом 18 сентября. Все четверо содержатся в тюрьме округа Чилан и Для каждого установлен залог в размере $1 000 000. Я подчеркиваю, для каждого из задержанных. На слушаниях 18 сентября старший заместитель прокурора Каллан Мартинес отметила, что у всех троих было достаточно времени, чтобы добровольно явиться в полицию, однако ни один из них этого так и не сделал. Шериф округа Дуглас Тейлор Кейл сообщил, что его ведомство добивается предъявления всем подозреваемым тех же 9 обвинений, что и Якимову. «Я считаю, что они все причастны к этому ужасному преступлению. Они все вместе находились в грузовике. Они все были там, когда все это происходило. И ни один из них не проявил раскаяния». Конец цитаты, сказал Кейл. Ранее на той неделе офис шерифа округа Дугласа опубликовал видеоинцидент, о котором мы подробно рассказывали в выпуске «Последних известий», который, по версии следствия, и стал причиной пожара 4 июля. По данным детективов, несколько человек стреляли фейерверками типа «Римские свечи», которые запрещены законодательно, из движущегося по хайвею грузовика, несмотря на действовавший в округе запрет на разведение огня и использование пиротехники. Следствие считает, что искры от этих самых фейерверков и подожгли сухую траву у дороги, после чего начался смертоносный пожар. На записи видно, как Якимов запускает запрещенные фейерверки прямо из кузова белого грузовика. Также на видео видно, как фейерверки направляют в сторону проезжающего автомобиля, при этом слышно, как кто-то кричит: «Стреляйте по ним! Стреляйте по ним!» Конец цитаты. По версии следователей, один из фейерверков упал прямо в сухую траву и стал источником смертоносного возгорания. И в результате этого пожара погиб 69-летний Роберт Листер. Он пытался спастись из огня в автомобиле и заживо сгорел. Теперь, по данным офиса шерифа, огонь нанес травмы 6 пожарным. Уничтожил более 100 строений. Выжег свыше 4000 гектаров насаждений и привел к ущербу более чем на $6 миллионов. Смерть мистера Листера, утрата домов, воспоминаний – это невозможно вернуть. Но я могу добиться того, чтобы все эти виновные понесли наказание, и мы этим всем занимаемся. Конец цитаты, сказал Кейл. Кстати, по этому делу остаются еще 2 неустановленных подозреваемых. Все они выходцы из бывшего СССР.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск «Последних известий», которое транслируется на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон. И нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск «Последних известий» главными международными новостями. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Дании и власти Гренландии, то есть автономной части Датского королевства, 22 октября подписали соглашение об обеспечении безопасности Гренландии. Соглашение предусматривает возможность создания дополнительных американских оборонных объектов в Гренландии. В качестве возможных мест размещения называются Местерсвик на востоке острова и Нарсуак на юге. Решение о размещении американских баз будет принимать правительство Дании по согласованию с Соединенными Штатами, а конкретные условия и технические параметры стороны определят уже позднее. Но и новый договор расширит прежние договоренности. Соединенные Штаты получат дополнительные возможности для размещения своих военных в Гренландии, а также право блокировать размещение на острове военной инфраструктуры инвестиций третьих стран, не входящих в НАТО. Предполагается, что соглашение продолжит действовать и в случае обретения Гренландии независимости.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: На американской авиабазе Шпатгалем в регионе Айфель потерпел крушение военный истребитель F-16. Сообщается на SWR, ссылаясь на представителей базы. Пилот катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь, причина крушения растет.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: 751-20-90. 206-851-20-90.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтли» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Вечером в пятницу международный аэропорт Люксембурга на несколько часов приостанавливал работу в связи с обнаружением неавторизированных беспилотных летательных аппаратов вблизи аэропорта и над ним. Вот сообщает агентство Reuters. Администрация единственного международного аэропорта Люксембурга сообщила, что полеты приостанавливались в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров, экипажей авиакомпаний, персонала аэропорта и самолетов. Аэропорт не предоставил подробности о происхождение дронов и не сообщил, кто ими управлял. Утром в субботу работу аэропорта возобновили, однако некоторые задержки и отклонения от расписания могут по-прежнему сохраняться, пока авиакомпании и партнеры аэропорта работают над восстановлением обычного расписания, говорится в сообщении аэропорта. Кстати, на востоке нашей страны, в таких городах, как Филадельфия, штат Пенсильвания, Нью-Йорк, а также в Новой Англии, наступил настоящий коллапс в аэропортах, потому что был поврежден кабель, цифровой кабель, который участвует в управлении движением аэротранспорта. И кроме того, также поврежден был и резервный канал в Нью-Джерси. Это привело к отменам тысячи рейсов и наступил настоящий хаос. На восстановление поврежденных каналов уйдет 13 часов.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Чешская полиция задержала и допросила россиян Виталия Чащухина и Игоря Далматова, которых журналисты уличили в работе на близкий Кинобороны РФ телеграм-канал «Рыбар». Им предписано покинуть страну в течение 3 дней, сообщает «Сезнам справы». На допросе Чащухин и Далматов заявили, что работают на российскую газету «Известия», которая находится под санкциями Евросоюза. Допрос Чащухина длился около 9 часов, после чего он покинул страну, но он остался в Европе. Чащухин давно живет в Германии, работает оттуда на находящиеся под санкциями российские СМИ. В разговоре с «Сезнам справи» он заявил, что уже около 10 лет имеет постоянный вид на жительство в этой стране. Чешская полиция передала информацию о Чащухине своим немецким коллегам, а журналисты «Сезнам справи» попытались выяснить у немецких властей, собираются ли они заниматься этим случаем. Представитель немецкого генерального таможенного управления, отвечающего за обеспечение соблюдения санкций, не дал конкретного ответа, однако заявил, что обстоятельства возможного нарушения санкций тщательно рассматриваются в качестве отдельного случая. Конец цитаты.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Парламент Литвы.

0: поддержал законопроект, исключающий из Конституции статью о запрете на размещение на территории страны ядерного оружия. За, как сообщает ЛРТ, проголосовали 99 депутатов, против 13, опять воздержались. Перед тем, как поправка будет принята окончательно, парламенту Литвы нужно провести еще два голосования с разницей в 3 месяца. Первое намечено на 9 октября, второе на 12 января, уже будучи 2028 года. Поправку должны поддержать не менее 94 из 141 депутата. В начале июня Financial Times писала, и как мы об этом рассказывали ранее в выпусках последних известий, что Соединенные Штаты ведут переговоры о размещении ядерного оружия в Польше и странах Балтии. По данным источников издания, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Власти Литвы подтвердили, что ведут такие переговоры и рассматривают вынесение соответствующих поправок в Конституцию. В Кремле в сентябре заявили, что Литва будет под прицелом российского ядерного оружия, если разместит на своей территории ядерный арсенал.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Вопрос снятия санкций с российских бизнесменов Михаила Фридмана, Алишера Усманова приостановлен из-за возражения Латвии, сообщает Лето со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны. Пресс-секретарь МИДа Латвии Лига Ярмакани в разговоре с Лето заявила, что это решение все еще находится в процессе принятия на уровне ЕС и многое еще может измениться, поэтому МИД не будет комментировать позицию Латвии по этому вопросу до последнего момента. Накануне агентство Reuters сообщило, что страны ЕС предварительно договорились снять санкции с Усманова и Фридмана и продлить персональные санкции в отношении около 2700 физ и юрлиц Российской Федерации.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Выборы в Госдуму сопровождались массовыми сообщениями о нарушениях и фальсификациях. Люди жаловались, что их уже посчитали как проголосовавших, причем без их ведома. И в регионах зафиксированы заранее заполненные пачки бюллетеней за, конечно, Единую Россию.
2: Сегодня третий день голосования, и такого звездеца даже я не ожидал.
3: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно нанимать.
4: А вы почему не на избирательном участке голосуете, а около теплотрассы?
5: Не могу. Просто трясет от злости. Мне приходит сообщение о том, что я проголосовала в электронном голосовании. Ни на какие сайты электронного голосования не заходила. Никакие коды мне не приходили. Сейчас я зашла на сайт электронного голосования, и мне высвечивается плашка, что вы уже проголосовали.
6: Впервые за 10 лет решил проголосовать. Прихожу на выборы. Мне говорят, а вы уже проголосовали.
7: Я пришла в избирательный пункт проголосовать, а оказалось, что я уже проголосовала ранее. Хотя я даже не открывала ни ссылки, ни приложение, через которое можно было проголосовать онлайн.
8: Я на избирательный участок номер 51, правильно? Напротив моей фамилии уже стояла подпись.
9: Мы считаем эти бюллетени. Раз, заполнено за Единую Россию. Два, заполнено за Единую Россию. 11, 31, 47, 48. То есть вся пачка.
10: Обнаружено, я лично видел, идентичные подписи в разных строках. Фамилия разная, подписи абсолютно идентичные.
11: Почему у вас здесь бюллетени для голосования? Что? Ну вон, смотрите, вот они здесь ведут, заполняют бюллетени. Здесь видно вот.
4: Выборы 26-го года, да вот у теплотрассы. А вы почему не на избирательном участке голосуете, а около теплотрассы?
12: Не могу. Да
4: вот избиратель, не подождите, вот он избирательный участок, да, 10 давай, метров.
13: Дата сегодняшняя, 18.09.26.
14: Я четко сказала, я не хочу голосовать электронно. И вот такие вот глаза на меня посмотрели как бы со всех сторон.
15: Она мне говорит, ну а так вы подарок получите, какая разница? Я говорю, да я не хочу подарок, я хочу бюллетень бросить в урну, вот что я хочу.
16: Кампания прошла максимально чисто и спокойно. И я хочу поблагодарить за это все наши 10 партий.
17: Довольны ли вы, потому что сейчас и на прошлых выборах КПРФ получила почти 19, сейчас звучат цифры 13-14.
18: К сожалению, в ходе выборной кампании выявились те тенденции, которые пришли сегодня из лихих 90-х.
19: У меня сегодня траур. У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают.
5: Мне, если честно, плакать хочется. Какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала.
0: Так россияне реагируют на прошедшие выборы. Ну а тем временем сообщается, что прилежащий «Газпрому» нефтеперерабатывающий завод в московском районе Капотня приостановил работу после атаки украинских дронов в воскресенье 22 сентября, сообщает агентство РИТАСС, ссылка на три источника в отрасли. Как рассказали собеседники агентства, после падения беспилотников на территории НПЗ загорелись обе основные установки первичной переработки сырой нефти, и на устранение повреждений и восстановление работы может потребоваться несколько недель, если не месяцев. В Генштабе ВСУ накануне подтвердили удары по московскому НПЗ. По данным украинских военных, на предприятии поражены установки первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации. Завод уже подвергался украинским ударам в июне, после которых уже также приостанавливал работу. Президент Дональд Трамп вновь призвал к завершению войны в Украине, назвав ее позором, от которого страдает весь мир. И в своей записи в соцсети Truth Social он также коснулся темы дефицита дизельного топлива на мировом рынке, прямо связав его с украинскими ударами по российским НПЗ. Как написал Трамп, Россия, я цитирую, к несчастью потеряла контроль над своим производством дизельного топлива из-за своей войны против Украины. Конец цитаты. И как написал Трамп, большая часть российских НПЗ взлетела на воздух. И пусть временно, но выведена из строя. Эта нелепая и бесконечная война в Украине должна закончиться. Конец цитаты написал Трамп, отметив, что от нее страдает буквально весь мир, а также ежемесячно гибнут 25 тысяч человек, в основном солдаты. Какой позор! Конец цитаты написал Трамп. Несколькими днями ранее он уже касался темы дизельного топлива, о чем мы также ранее сообщали в выпусках последних известий. Цены, на которые у нас в стране достигли рекордных значений, что, помимо прочего, по мнению многих комментаторов, снижает шансы республиканской партии на успех на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. Он связал рост цен с войной в Украине и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Так у нас и новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакцию The Great Media Group в выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle. Отличные новости, форум Daily, Медуза, настоящее время и в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Осень наступила практически везде и везде. На этой неделе будут 60-е градусы. И вот уже что в Филадельфии в где-то в середине недели могут быть дожди. В Портленде, в районе Большого Сиэтла, тоже самое, именно в середине этой недели, как ни странно, тоже могут быть дожди, как раз и перед праздником Суккот. Ну, я думаю, что никакие дожди, никакая погода не испортит нам шикарный, самый красивый праздник, не так ли? Всех вам благ, до скорых встреч в эфире и хаксамех!
12: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206 851 2090. 206 851 2090.
20: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
21: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
22: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
23: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
24: Тема моей проповеди сегодня называется «Ошибки Соломона». Я в самом начале всегда, по традиции, приглашаю всех слушающих помолиться короткой молитвой в вашем сердце. «Дух Святой, говори в мое сердце сегодня». Если это откликается в вашем духе, вы можете прямо сейчас произнести эту молитву, чтобы слышать сердцем. Мы чаще говорим о хороших поступках Соломона, и слава Богу, что они есть. Но сегодня мы обратим внимание на другую сторону Соломона. Три пункта нашей дискуссии у вас на экране. Первое. Конец важнее начала. Второе. Послушание лучше жертвы. И третье. Частичная преданность опасна. Вот эти три главные мысли, о которых мы с вами сегодня поговорим. Итак, начнем с самого начала. Давайте вспомним, как все начиналось. Как грандиозно было открытие храма Соломонова. Он построил храм за 7 лет. Это было большое событие. Храм стал первым постоянным местом для ковчега Завета, заменившего скинию. После окончания стройки, первое, что они сделали, они перенесли ковчег Завета в храм. Что такое ковчег Завета у вас на экране? Это был ящик, который носили священники. Это было особое место Божьего присутствия. В этом ковчеге были символы, которые Бог повелел хранить израильскому народу. Скрижали – символ Божьего Завета. Посох – символ Божьего руководства. Третья – манна – символ Божьего обеспечения. Эти же символы актуальны и сегодня для нас. Этим самым они показали, что для нас было важно Божье присутствие. Не просто само здание, а чтобы Бог действовал там среди них. Дальше при посвящении храма было большое жертвоприношение. Повторю, большое жертвоприношение. Читаем стих на экране. «Принес Соломон в жертву 22 тысячи волов». И это не все. И 120 тысяч овец. Вы можете себе представить эту суматоху? Сколько было пыли, сколько было жертв, сколько было там всего, и крови, и животных, и людей, которые за этим всем ухаживали. Представьте себе количество. 142 тысячи животных. Картинка у вас на экране, я попробовал прикинуть, чтобы разместить такое количество животных, примерно требуется минимум 30 стадионов, футбольных полей, чтобы разместить этих животных, ну так, примерно. Если перевести это на современные деньги, это была серьезная жертва. Дальше было очень мощное прославление. При посвящении храма прославлению уделено особое внимание. Детально описано в Библии, указано количество певцов, музыкантов, даже инструменты перечисляются. То есть прославление было важно. Читаем с вами стих на экране. Левиты, певцы, с кимвалами, с псалтирями, с цитрами, и с ними 120 священников, и были как один, трубящие и поющие, издавая голос, и славословили Господа. И дальше написано, и когда загремел звук, то, я думаю, некоторые побежали к оператору, чтобы сделать тише. Так написано в Писании. Загремел звук прославления. Конечно, это вызвало... Серьезная, во-первых, была подготовка, как мы видим, и это вызвало реакцию Бога. Написано, облако славы сошло. Дальше описывается особая молитва Соломона, подробно описана. И финальный аккорд «Слава Господня сошла после молитвы Соломона, во время прославления». Написано, «И видя, как сошел огонь, и слава Господня на дом, пали на лицо, пали лицом на землю, на помост, и поклонялись, и славили Господа». Божье присутствие стало по-особому ощутимо, видимо. Но это еще не все, друзья. И дальше Бог является Соломону и разговаривает с ним. Вы представляете масштаб? Насколько яркое было начало? Сколько событий? Сколько, как Бог проявляется сверхъестественно в том собрании? Но в этой истории есть печальный конец. К сожалению, Соломон отступил от Бога. После его смерти Израиль разделился на два царства. В течение следующих столетий народ неоднократно отступал от Бога и поклонялись идолам. И великий храм был разрушен. А народ израильский был уведен в плен вавилонский. Кажется, никто даже и не мог подумать, что такое славное начало может так плохо закончиться. И вот вывод у вас на экране. Хорошее начало не гарантирует хороший конец. Как вам, друзья, нравится наша церковь? Как вам кажется, у нас было начало? Вы знаете, друзья, что эта история сегодня актуальна для всех христиан, всех поколений, разных стран. Хорошее начало не гарантирует хороший конец. Если Соломон не закончил хорошо, то тем более нам нужно бодрствовать. И, конечно, вопрос, в чем причина печального конца? А здесь смотрите фильм до конца. В конце обязательно мы об этом узнаем. Вспоминая, как все хорошо начиналось, спросите, хочется спросить себя, как у вас что-то в жизни хорошо начиналось? И как идут дела сейчас? Можно вспомнить новогодние резолюции, то, что мы писали, говорили, обещали. Кто-то в джим рванул на 2 недели. Кто-то Богу обещал, кто-то людям обещал, проводить больше времени в слове хотел, в личной комнате хотел почаще закрываться. А как дела обстоят сейчас? Начало и сегодня. Иногда эти вопросы приводят нас в трезвость. Этот анализ выявляет нашу уязвимость, ненадежность, как мы постоянно съезжаем с пути. Смотря на Соломона, он имел все. Видел чудеса, видел славу Божью, явно сходящую. Сам Бог с ним заговорил. И представьте себе, это не помогло. Не помогло ему остаться верным. Нам кажется, если бы мы видели половину того, что видел Соломон, вы представляете, вот вы в понедельник заснули, и Бог вам является и говорит, проси, чего хочешь. Вы бы, наверное, не знаю, от шока или заснули бы опять, или бы до утра не спали. Но это, наверное, бы ваш Инстаграм бы гремел. Вы просто все бы знали. Это такое потрясение в жизни. Казалось бы, до конца жизни не забуду. Богу обязан, Богу буду верный. А вот Соломону дважды. И не сработало. Почему? Почему? Израильский народ, друзья, то же самое. Видел такую большую концентрацию чудес, как ни одно поколение на земле. И вот, друзья, вывод. Сверхъестественное не обязательно делает людей духовными. Не обязательно делает людей верными Богу. Хотя сам Бог производит это сверхъестественное. Кто помнит, мой отец, Виталий Бондаренко, некоторые из вас его знают, был опытный служитель. И недавно я нашел и перечитывал его записи. Он в жизни многое пережил. 90-е годы, пришла свобода в Советский Союз. Христиане собирали стадионы, мощные евангелизации. Пережил таллинское пробуждение, видел чудеса в своей христианской жизни. Также пережил гонения в Советском Союзе. И в своих записях, в обращении к членскому собранию, написал: «Не гоняйтесь за чудесами», и подчеркнул. Это, друзья, опыт. Это значит, что Бог делал чудеса и будет делать чудеса. Но чрезмерная увлеченность чудесами опасна. Когда чудеса стают барометром духовности, я повторю, когда чудеса стают барометром, показателем духовности, церковь, есть опасность, когда люди путают главное с второстепенным. Так вот, услышьте меня, церковь «Живой поток». Главное всегда, первое, это спасение. Это главная миссия, ради чего Христос пришел на землю. Это спасение человечества. Это душа, это самое главное, это первое. Второе, как вам кажется, что второе? Преображение, внутреннее преображение – это характер. Помните текст Писания, где написано: «Любящим Бога все содействует ко благу». Но если вы прочитаете стих или два ниже, то там есть ответ, там есть причина, там есть цель, о которой написано «внутреннее преображение», чтобы мы преобразились в образ Сына Христа. И потом, друзья, и только потом исцеление, чудеса, внешние, вначале внутренние, а потом внешние. Израиль искал силу Бога, но не искал сердце Бога. Израильский народ переживал Бога внешне, но не доверял Ему внутренне. Стоп! Оказывается, это возможно. Я повторю. Израильский народ переживал Бога внешне. Видели много таких знамений, которых никто не видел. Но оказывается, внутренне можно не доверять Богу. Вы знаете, что мы внешне можем казаться христианами, внешне мы можем казаться духовными и верными, но это не значит, что ты и я доверяю Богу внутренне. И Бог с израильским народом пытался донести одну простую мысль: «Доверяй мне». Как вам кажется, эта проблема актуальна сегодня? Все наши шикарные праздники, церковь, все духовно, все классно, все поют, кажется, у нас все. Но как только приходит в жизнь потрясение, как быстро сдувается наша духовность. А ведь это, друзья, вот то внутреннее. Вот это внутреннее, чему Бог учил, всегда учил израильский народ. Внешнее чудо не значит внутреннее чудо. Внешнее чудо не равно внутреннее чудо. И вот цитата на экране. «Пережить Божью силу не значит остаться верным Богу». Это не значит, что это невозможно. Потому что есть примеры в Библии. Встреча апостола Павла, например, это было чудо. Это было сверхъестественно. Бог заговорил с ним, и он навсегда изменил его жизнь. Есть и другая сторона. Но как важно помнить, что внешнее переживание Божьей силы, это не всегда помогает остаться верным Богу. Павел сравнивает христианскую жизнь с забегом, который необходимо пройти до конца. И смотря на жизнь Соломона, мы видим, что все это, к сожалению, в плохом смысле произошло, и он плохо закончил. 1 Коринфянам 10 написано: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». А можно вас спросить, а кто думает, что он стоит? Кто-то думает, что он в бизнесе нормально стоит. Кто-то думает, что он в семье нормально стоит. Кто-то думает, что он как христианин достаточно нормально. Смотря с кем сравнивать, правда? Ну, нормально стою. Так вот, Писание предупреждает, кто думает. Не говорит, а думает. Видите, как глубоко? Никто же не рассказывает, я духовный. Нет, все так думают. Смотрим на другого и думаем, ай-яй-яй-яй-яй, я бы своих детей никогда так не воспитал. Кто думает? Подожди, еще внуки. Не спеши. Берегись, чтобы не упасть. Этот текст, вы знаете, какой контекст? Это очень важно. А контекст вот этой, вот этого отрывка из Нового Завета возвращает нас в Старый Завет. Если вы прочитаете эту главу, то вы увидите, что Павел напоминает историю Израиля в пустыне. Да, мы снова возвращаемся к той же мысли. Павел напоминает историю Израиля в пустыне. Они там особо пережили Бога, и написано, что это образы в наставление для нас. И там перечисляются проблемы, которые были среди них. И Писание говорит, не будьте похотливы. Дальше, не заводите себе идолов. И третье, не ропщите. Это все написано в контексте этого отрывка. Потому что все перечисленное ведет к падению. Вы когда-нибудь думали, что ропот может привести к падению? Но вы прочитайте эту главу. Написано «не ропщите» и дальше. И кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упал. Как важно нам, христианам, помнить и применять это. И можно тихонько, прямо сейчас сказать: «Господь, прости, Господь, я слабый человек. Господь, снова нуждаюсь в Твоей благодати». По-другому этот текст говорит: «Берегись, чтобы не упасть». Это значит, не будь самоуверен. Например, можно думать, я давно верующий, я хожу в церковь, я служу, я пережил Божьи благословения, я имею духовный опыт, я хожу на молитву, а он не ходит, я хожу на женские Bible study, а она не ходит. Важно осознавать, что я зависим от Бога, что меня держит благодать, не я такой пушистый и духовный. Без Христа я нехороший человек. Без Христа я очень слабый. Без Христа. Вот как это важно осознавать верующим. Иногда, мне кажется, у нас стаж христианский большой, но мы не до конца осознаем, насколько я банкрот без Христа. Бог посылает свою благодать, которая помогает нам спастись и жить святой жизнью, и при этом оставляет свободную волю за человеком. Что же такое благодать? У вас на экране определение. Я думаю, что мы до конца не осознаем, насколько благодать Божья помогает нам в жизни. Насколько это имеет силу, вот этот текст. «Благодатью вы спасены верою, сие не от вас, Божий дар». Благодать, внимание, все христиане нам нужно это усвоить. Благодать – это Божья милость и действенная сила. Давайте мы еще раз это повторим. Благодать – это Божья милость, незаслуженно нам Бог что-то дает, и действенная сила через Духа Святого, который поселился в нас с момента рождения свыше. И вот эта действенная сила, которая спасает нас от того, что мы заслужили, то есть наказание, дает нам то, чего мы не заслужили, то есть спасение. И вот здесь вот смотрите, какая важная истина. И эта благодать дает нам силу стать теми, кем мы сами стать не можем. Преображая нас в образ Христа и помогая жить святой жизнью. Давайте скажем, слава Богу за благодать. Второй пункт – послушание лучше жертвы. Я вам приведу два примера из Писания, где проявлено было непослушание. Первое – это пример Саула. Бог ему дает поручение истребить амаликитян. Это был народ. И Бог совершает свой суд руками человека над этим народом. Саул не полностью исполнил повеление Бога, оставил ценную добычу, какие-то еще, может быть, вещи, и затем пытается оправдать свое непослушание религиозной жертвой. Он говорит пророку, что я оставил этих животных лучших, сохранил для жертвы, для Бога, для храма. И вот 1 Царств, 15 глава, мы читаем с вами. Бог говорит через пророка, послушание лучше жертвы. Если ты нарушаешь Божье Слово, то твои жертвы не помогут. Соломон, та же история, еще один пример. Бог сказал ему не смешиваться с другими народами. Бог ему сказал не умножать коней и многое другое. Я вам напомню, как это, об этом написано. 3 Царство, 11 глава. Бог сказал, не входите к ним, к другим народам. То есть не смешивайтесь с ними. Не вступайте в брак с ними. Чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. И именно к ним прилепился Соломон любовью. Соломон не послушал Бога, допустил компромисс, взял чужеземных жен, думал, я все знаю, я справлюсь, я устаю, я знаю, что хорошо, что плохо, но влияние культуры, влияние общества настолько давит, как вам кажется сегодня, это правда? Влияние Голливуда, влияние моды, влияние соцсетей, влияние современных вещей, которые противоречат библейским принципам, но многие христиане сказали, это норма, потому что эту норму насадило общество. Влияние. Поэтому в Писании написано, не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Друзья, компании, они влияют на нас, либо мы на них. Среднего положения быть не может, или же оно может быть только временным. Рано или поздно кто-то на кого-то начнет влиять. Вопрос к нам: наши друзья помогают нам стать ближе к Богу? Ваши друзья, там иногда бывают какие-то темы, которые цепляют Библию, цепляют какие-то духовные темы, или это никогда? Вспомните, друзья, какую огромную жертву принес Соломон. Но послушание важнее жертвы. Вот простой вывод. Послушание важнее жертвы. Если Бог говорит, не обманывай. А ты думаешь, ничего, зато я эти деньги в церковь пожертвую. Послушание лучше жертвы. Если Бог говорит, не обижай, не злословь, а мы думаем, да, я принесу жертву хвалы Богу, и руки подниму, и аллилуйя скажу. Помни, послушание лучше жертвы. Если Библия говорит, почитай родителей, примирись с ближним, а потом неси свой дар и жертву. А кто-то думает, а я, главное, Богу служу, главное, у меня с Богом все нормально. Нет. Послушание выше, важнее жертвы. Богу важнее не величина нашей жертвы, а глубина нашего послушания. Третий пункт. Частичная преданность опасна. Частичная преданность ведет к падению. Бог всегда искал глубоких отношений с человеком. Для Бога, друзья, преданность сердца, верность Богу важнее ритуалов, важнее внешней религиозности, важнее жертв, служения, деятельности. Это все может превратиться в мертвую религию. Двойная жизнь, раздвоенное сердце приводит к печальным последствиям. Читаем 3 Царств, 11 глава. Написано, что сердце Соломона не было вполне предано Господу Богу своему. Запятая. Как сердце Давида, отца его. Итак, очень важно не пропустить. Сердце Соломона не было вполне, то есть не было полностью, не было на 100% предано Господу. Вот она, главная причина. Я думаю, каждый из нас хотя бы раз помечтал быть на месте Соломона. Ну, чтобы вот все вот эти богатства как-то были хотя бы на время. Чтобы вот вся вот эта прислуга, вот это изобилие, не знаю, уважение, почет, жизнь. Просто вот живи и наслаждайся. Ну вот я как-то, признаюсь, подумал, если бы Бог так со мной заговорил, как с Соломоном, я об этом мечтал. И сейчас не против. Но если человек отличает главное от второстепенного, то он понимает, как все вот эти внешние вещи не помогают обязательно достичь главного. Оказывается, можно без всех вот этих внешних вещей достичь главного. Я знаю, не хочется, хочется, чтобы было и то, вот хочется как-то, как Соломон пытался совмещать. Ключевое слово Solomon, he wanted to coexist. хотел сосуществовать. И Бог, и мои там увлечения, и Бог, и моя жизнь. У Соломона был дар. Смотрите, главная причина падения – это состояние сердца. Несмотря на то, что у него был дар, величайший дар мудрости от Бога, но дар не меняет сердце. Я специально делаю паузы. Это глубокие вещи, которые нужно переосмыслить. Дар не меняет сердце. Можно многое видеть и переживать и не остаться верным Богу. Внешнее может казаться, что все у нас в жизни в порядке, но это не значит, что внутри все в порядке. Можно иметь духовное дарование, и это может быть благословением. Но плод всегда важнее дара. Плод духа. Соломон был не против Бога, посещал храм, наверняка пел с хорами, приносил жертвы, но сердце не на 100%. Кто-то здесь узнает себя? Может ли быть, что это я такой сегодня, христианин? Я не против Иисуса, я не против церкви, я даже в церкви. Иногда чем-то жертвую, но мое сердце не на 100% предано. Как это на простом языке еще объяснить? Смысл жизни. Главный мой смысл жизни. А теперь давайте помедленнее. И каждый честно себе и Богу. Мой главный смысл жизни. Скажи. Кто там на трибунах, кто в онлайн, кто здесь впереди, каждый. Какой мой главный смысл жизни? Можно быть честным, никто не узнает. Если это не Бог, если главный смысл жизни – это не Бог, если сердце не на 100% предано, пусть оно будет на 70, пусть будет на 90. Написано, сердце Соломона было не вполне. His heart was not fully devoted. Fully, not 100%. His heart was not fully devoted to God. Partially. И вот здесь, друзья, где проблема. Если оставляется вот эта зона, я поживу еще. Да, я не против Бога, но смысл моей жизни, например, семья. Смысл моей жизни, например, работа. Смысл моей жизни – деньги, статус и Бог сбоку, чтобы осуществлять все мои мечты. То здесь, друзья, я вам сейчас говорю Евангелие, которое люди слышали, и написано, некоторые оставили Иисуса. А теперь внимание. Никакие отношения. Никакие отношения. Бог совершенно не против семьи, но никакие отношения не могут стоять выше отношений Бога. Никакое занятие, никакие вещи не могут стоять выше отношений с Богом. Гонимые христиане умирали за Христа. Мой дядя сидел в тюрьме за веру. А кто-то платил жизнью. Как вам кажется, почему они жизнь отдавали? Потому что смысл жизни был Христос. Здесь, друзья, еще очень интересно, что в этом тексте сказано, что Соломон не был вполне предан сердцем Богу, запятая, и дальше очень важная вставочка. Как отец его Давид. То есть Давид приводится в пример в сравнении с Соломоном. Но мы же, знающие Библию, помним, что Давид сделал серьезные ошибки. И когда Библия называет его мужем по сердцу Бога, важно правильно понимать, не стоит думать, что муж по сердцу Бога – это безгрешный человек. При этом Писание не оправдывает грех Давида. Писание говорит, это было зло в очах Господа, и Бог наказывает Давида. После обличения Нафана Давид признает свой грех, не оправдывается, как оправдывался Саул. И вот вывод, цитата на экране, «преданное сердце не значит совершенство». Мы смотрим на свою жизнь, и у нас не все получается. Мы смотрим на свое прошлое, на свои ошибки и думаем, и там провалил, и там не сдержал, и там сорвался. И кажется, ну я далек от Бога. Друзья, меряется не по поступкам, а по верности сердца, которое способно ошибаться и способно падать. Написано, праведник 7 раз упадет. Даже не 1 и не 3 раза, но встанет. Давид умел искренне каяться, дорожил близостью с Богом. Давид позволял Богу исправлять его и возвращать его на правильный путь. А теперь вопрос к нам. Ты согласен дать Богу это право сегодня? Нам свойственно сказать, нет, Бог, спасибо за твой сервис, я сам. Я сам разберусь, я сам себя поправлю. Я сам знаю, где мне нужно. Ты уверен? Уже 20 лет поправляем. Давид позволял Богу исправлять и возвращать. Помните, Давид молится, Господи, испытай мысли мои, испытай сердце мое. Я не на себя надеюсь, не на свой самоанализ. Я слишком самоуверен, я не вижу мертвые зоны. Поэтому я прошу тебя, даю тебе право, святый Боже, испытай мои мысли. Да, друзья, это не значит, что нам нужно расслабляться. Это не повод к жить, как я хочу и как попало. Потому что Писание призывает нас, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. И мы понимаем, что это совершенство придет в полной мере там в вечности. Но сегодня призыв к совершенству, это значит направление сердца. Это значит искренность мотивов. Это значит стремление жить по воле Бога. Деяние 13:22 за Давида написано, «Я нашел мужа по сердцу моему». Давида, Алекса, Ивана, Лену, который исполнит все хотения мои. Часто нас волнует вопрос, Бог, вот я, вот мой сезон в жизни. Где-то болит, где-то морально душит.
3: Но что хочешь ты? Что хочешь ты в этом сезоне, в этом городе, в моем возрасте? Что хочешь ты? Как хочется услышать вот этот внутренний ответ. Оля, Таня, Алекс, Павел. Вот это твое направление сердца. Вот что меня радует. Направление сердца. Преданность сердца. Поиск воли Божьей. Сердце для Бога настолько важно, что вот почему написано: больше всего хранимого храни сердце. Можно практический вопрос? Что делаю я сегодня, чтобы хранить свое сердце? Слышать духовные тексты Писания – это хорошо. Давайте к практике. Что ты делаешь, чтобы хранить? Каждый раз, когда ты листаешь ленту, скроллаешь там, каждый раз, когда ты слушаешь, каждый раз, когда ты думаешь, мечтаешь, что-то смотришь, что-то слышишь. Больше всего хранимого храни сердце. Из него источники жизни. Чтобы в сердце не попадали мысли, которые нас разрушают. Помните, когда Бог говорит: зачем ты, Деяние, допустил сатане вложить в сердце твою мысль? Оказывается, за мысль ответственный ты и я. Если у тебя мысли такие: ой, очень трудно, ой, все бесполезно, вообще какой смысл жить, а почему люди так несправедливо поступают, а почему в мире столько всего? Главное, эти мысли могут атаковать всех, чтобы оно в сердце не попало. Потому что мы знаем, если оно попало в сердце, вот там беда. Поэтому больше всего хранимого храни сердце. Неполная преданность, последствия. Написано, что Соломон прилепился к ним. 3 Царство, 11 глава. Прилепился к ним любовью. Вдруг, сам того не замечая, что-то стало интереснее Бога. Написано «полюбил», ключевое слово. «Полюбил». Жен чужеземных, прилепился к их культуре, ценностям, их богам. Поэтому, друзья, проблема не в голове. Проблема в сердце. Сердце разделилось. Часть Богу, а часть другим. Снова желание сосуществовать. И Бог окей, и мои цели и планы жить своей жизнью тоже окей. Нарушен приоритет любви. Здесь проблема первенства. Кого ты любишь больше? Кто первый, смысл жизни главный. А когда сердце стало раздвоенным, то Иисус сказал, Матфея 15:8, собрались они на пение, собрались они на прославление. В церкви все так красиво, шикарно, смотрю трансляцию и просто наслаждаюсь. А дальше говорит: чтут меня языком своим, а сердце их далеко от меня. Хочется сказать, это не про нас. Вы бы хотели, чтобы ваши дети вам говорили: папа, я тебя люблю, папа, ты такой классный, мама, ты такая, ты самая лучшая мама. Но между своими друзьями и своими поступками они совершенно демонстрируют другое. Вот так, наверное, примерно Бог смотрит на нас, когда мы и поем, и

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Дай им Богу взаимностью, взаимностью на его любовь. Вот почему, друзья, любовь, она не может быть разделенной между Богом и еще чем-то, кем-то. Первая заповедь, Христос сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Но это не все. «Всею душою твоею». Но мысли не могут гулять. «И всем разумом твоим». Люби его больше всех на свете. Итак, друзья, три ошибки Соломона у вас на экране. Пусть это поможет каждому из нас сейчас совершить молитву искренно. Очень важно искренно. И сказать: «Господь, помоги, чтобы мое начало, чтобы завершил я хорошо. Просто держи меня. Когда я съезжаю, я даю тебе право, Господь, направляй, возвращай». Дальше. Давайте будем помнить, что послушание лучше жертвы. Сколько мы бы не пытали себя отмазать, что я в церкви там такое, я столько всего делаю. Нет послушания Его Слову. Выше жертвы. И третье. Частичная преданность. Опасно. Частичная преданность Богу. Христианин, но не полностью, ведет к падению. Пусть эти уроки, они отрезвляют нас. Я приглашаю всех вас к молитве. Приглашаю всех вас, друзья, сейчас встать на ноги и сказать: «Дух Святой, сканируй меня. Дух Святой, вскрывай мне эти зоны мертвые. Возвращай меня. Я сегодня, возможно, признаю, что я не полностью преданный, не на 100%, что ты не являешься смыслом главным моей жизни. Я прошу, Господь, помоги мне во имя Иисуса Христа».
2: Библия говорит.
3: Алексей Алексеевич, такой вопрос: как относиться к учению о родовых проклятиях? Пишет один из наших слушателей анонимно: «У нас в церкви один из принципов учения строится на родовых проклятиях и их разрушении. Мы читаем книги Дерека Принца и молимся по его книге «Благословение и проклятие». Что вы думаете об учении Дерека Принца и вообще о проклятиях? Спасибо».
4: Я думаю, что учение о родовых проклятиях, оно намного более шире, чем Дерек Принц. Это действительно целая модель объяснения духовной реальности, которую определенные категории служителей к ней прибегли для того, чтобы как-то объяснить то, что происходит, и найти какие-то механизмы для решения возникающих проблем. Сразу нужно сказать с самого начала, что модель ложная, не библейская модель. И я объясню, почему. Это все строится на 28 и 29 главах книги Второзакония. В 28 и 29 главах, как вы помните, народ израильский приходит к обетованной земле, и Господь через Моисея повторяет им закон. Книга Второзакония – это повторение закона. Повторяет для нового поколения и объясняет им ответственность за исполнение или неисполнение закона. Там речь идет о конкретных вещах, когда говорится о том, что если ты будешь слушаться слова завета сего или закона сего, то тогда благословен ты. Благословен ты в городе, благословен ты на поле. Перечисляются благословения. И дальше, кажется, с 15 стиха 28 главы сказано: если же ты не будешь слушаться, то тогда проклят ты. И перечисляется много разных форм, в которых люди будут пожинать плоды своего непослушания.